0: Какое число и тому подобное. Какое число и тому подобное.
1: Доброго дня. Какого формата?
0: Что требуется?